0: на UFM.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на UFM. 8 909 45 00 30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Мошенники продолжают продавать земельные участки по поддельным документам, а покупатели нередко узнают о проблеме уже после регистрации права собственности. Об этом рассказала юрист Анастасия Иванова. Особенно часто такие схемы встречаются с бывшими земельными паями. Формально участок проходит все этапы оформления, его ставят на кадастровый учет, регистрируют право собственности на продавца, а затем продают ничего не подозревающему покупателю. Проблема заключается в том, что основанием для оформления могут быть недействительные документы. Все эти действия производятся на основании недействительных постановлений, подписанных неуполномоченным лицом, имеющих поддельный оттиск гербовой печати, либо по сфальсифицированным договорам купли-продажи, пояснила юрист. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В обновленный список вошли 15 направлений, среди которых медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, аналитическая токсикология, судебная экспертиза и другие. Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь. Документ с обновленным перечнем медработников должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. И в завершении выпуска. Каждая седьмая россиянка не переносит духоту и плохо чувствует себя во время зноя, таких 14%. Половина начинает испытывать дискомфорт при температуре за окном выше плюс 28 градусов. Лишь 7% спокойно переносят плюс 35 и выше в городе. Чтобы чувствовать себя комфортно во время жары, многие прибегают к различным ухищрениям и лайфхакам. Большинство носят одежду из натуральных материалов, хлопок, лен, шелк и другие, примерно столько же пьют больше воды и избегают фастфуда, а также жареного и соленого. Почти половина ходит на шопинг в магазины и торговые центры, так как там есть кондиционеры. Каждая четвертая пересаживается с общественного транспорта на такси, а 17% приходят в офис раньше, чтобы пережить зной под кондиционером, а более трети не снимают украшения летом, чтобы металл охлаждал тело. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Реклама на UFM.
1: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей лишают прав за непропуск скорой, причем постфактум и по камерам. В сети появилось видео с Ладой Грантой. Водитель стоял на светофоре, когда сзади подъехала скорая со спецсигналом. В подобной ситуации водитель обязан проехать стоп-линию, даже нарушая ПДД. А теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Отдельная проблема, что в подобной ситуации может прилететь штраф с камеры за стоп-линию. Но его можно оспорить. И наказание меньше, чем штраф за непропуск скорой. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. В руководстве Национальной страховой информационной системы сообщили, что технология готова и проверена в ходе тестов. Серьезных проблем не выявили. Параллельно в правительстве потребовали от профильных ведомств подготовить все необходимое к октябрю. Напомним, о штрафах с камер за езду без полиса ОСАГО говорят уже несколько лет. Это должно мотивировать людей покупать страховку и уменьшить количество мошенников. Есть схемы с оформлением ОСАГО задним числом после ДТП. В этом году на городских улицах появится новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Он даст дополнительные льготы для людей с тремя и более детьми. Детали пока прорабатываются. Неизвестно, будут ли выделенные места для многодетных обязательными, аналогично местам для инвалидов. Также многодетные могут получить право на льготных условиях пользоваться платными парковками. Предварительно единых правил по всей стране не будет. Регионы будут устанавливать их самостоятельно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, комары и мухи становятся назойливыми к дождю. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 15 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 25 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 37 минут, слабая магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
1: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов сообщил о старте строительства новых тротуаров в городе. Работы уже начались. Первый объект – улица Кавказская. Тротуар появится на участке от улицы Горького до дома номер 31. Общая протяженность здесь составит 2,2 километра. На улице Карла Маркса на отрезке от Ленина до Вольной. Там длина тротуара составит 2,2 километра. Ученица 11-й школы из Усть-Лабинского района вошла в число победителей краевого конкурса «Стань первым во славу Кубани». Это Анастасия Хорина. Награду ей принесли активная гражданская позиция, участие во временном трудоустройстве подростков и регулярное волонтерство. Анастасия помогала поддерживать порядок у мемориалов и благоустраивала территорию домовладения ветерана Великой Отечественной войны. Диплом и памятный подарок победительнице вручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Команда района поздравляет Анастасию с этим событием, желает ей неиссякаемой энергии, новых побед и успехов в реализации самых смелых планов. На территории Усть-Лабинского элеватора появилась аллея памяти. Ее высадили в рамках всероссийской акции «Зеленая волна». Организатором выступил фонд «Вольное дело», а компания «Прогресс Агро» присоединилась к проекту. Аллею посвятили ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Вместе с элеватором деревья сажали представители общественных организаций, школ, бизнеса, волонтеры и просто жители района. Всего высадили около 20 декоративных деревьев и кустарников. Саженцы предоставил фонд «Вольное дело». Часть вырастили в собственном питомнике. Генеральный директор компании «Прогресс Агро» отметил: аллея памяти – это знак уважения к людям, чьим трудом и мужеством создавалась история нашей страны. Он подчеркнул, что такие проекты объединяют поколения и воспитывают бережное отношение к истории и природе. Игры «Казачий дозор» в Усть-Лабинске вышли на новый уровень. Там впервые прошли межмуниципальные соревнования. В центр детского отдыха «Тополек» съехались 10 команд из 9 районов края. Усть-Лабинский район выставил сразу две команды. Участников ждали непростые испытания. Нужно было показать ловкость, силу, меткость, знания истории и традиции казаков. Проверили и творческие способности. Соревнования прошли в два этапа – очный и заочный. Первое место заняла сборная Усть-Лабинского района. В нее вошли ученики школ номер 16, 25 и 36. На втором месте – команда из Кавказского района. Третьим стали гости из Белореченского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Реклама. Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
4: «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Официальный партнер завода Grandline в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Grandline. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, комары и мухи становятся назойливыми к дождю. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 15 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 25 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 37 минут, слабая магнитная буря.

0: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Услабинск FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае порядка миллиона жителей воспользовались возможностью установить самозапрет на получение кредитов через госуслуги и многофункциональные центры. Об этом сообщили на межведомственной пресс-конференции по вопросам кибербезопасности, которая прошла в Доме журналистики. По словам заместителя руководителя Департамента информатизации и связи края Артема Прихожего, жителям региона доступны различные инструменты защиты персональных данных и финансов. Помимо самозапрета на кредиты, граждане могут ограничить заключение договоров с операторами связи, отказаться от рекламных рассылок и воспользоваться сервисом защиты от мошенников в сети на госуслугах. В прошлом году этим сервисом воспользовались более 135 тысяч человек. Глава города Роман Перевалов осуществил выезд на объект по строительству тротуара. Работы начинаются с улицы Кавказской, где устройство пешеходных дорожек ведется на участке от Горького до дома номер 31. Общая протяженность тротуара составляет 2 километра 200 метров. Через несколько дней подрядчик приступит к строительству тротуаров на следующих объектах: на улице Заплотняной от дома номер 1 до улицы Горького протяженностью 3,5 километра, а также на улице Карла Маркса на отрезке от улицы Ленина до улицы Вольной более 2 километров. Глава района Станислав Ганюченко совместно с начальником регионального штаба юнармии Краснодарского края Николаем Капрановым принял участие в краевом этапе военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Финал Всероссийской военно-патриотической игры для младшей возрастной категории вошла 21 команда со всего Краснодарского края. Ребята достойно прошли 5 испытаний. 18 тысяч кубанских семей получают ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств маткапитала. Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2 прожиточных минимумов на человека. В этом году в Краснодарском крае этот порог составляет 36 362 рубля. При расчете учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Размер ежемесячной выплаты соответствует 1 прожиточному минимуму на ребенка в регионе. На Кубани он составляет 17 600 рублей. Выплата назначается на год. По истечении этого срока родители вправе подать новое заявление на продление выплаты. Краснодарский край вошел в число лидеров федерального рейтинга многофункциональных центров, которые подготовила Минэкономразвития России. Сеть «Мои документы» региона отнесли к категории высокой доступности государственных и муниципальных услуг. По словам руководителя Департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального, МФЦ региона второй год подряд подтверждает статус одних из лучших в стране по качеству и доступности обслуживания. Он отметил, что действующая на Кубани система предоставления услуг соответствует запросам жителей. Можно с комфортом и в короткие сроки получить более 10 тысяч государственных и муниципальных услуг, пояснил Завальный. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ.

0: на 107.9. Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
4: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна, 100.

0: 8, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, комары и мухи становятся назойливыми к дождю. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 15 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 25 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 37 минут, слабая магнитная буря.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов, если в офисе нет кондиционера. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. При наличии кондиционера в офисе необходимо поддерживать температуру на уровне плюс 24, плюс 25 градусов, а в случае его отсутствия рабочий день рекомендуется сократить на 1 час при температуре в помещении плюс 28 градусов, на 2 часа при плюс 29 и на 4 часа при плюс 30. При работах на открытом воздухе и температуре воздуха плюс 32 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Власти Таиланда представили новую стратегию развития туротрасли 5 Economy, ориентированную на извлечение максимальной прибыли с каждого путешественника, а не на рост турпотока. Такой подход сильно охладит интерес россиян к этому направлению. Альтернативой ему станет отдых в Китае. Об этом заявила директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Таиланд рассчитывает на рост прибыли с туротрасли за счет повышения цен при сокращении числа отдыхающих. Однако, если эта идея воплотится в реальность и цены на тайские отели подскочат, то россиян это отпугнет, считает эксперт. И в завершении выпуска: более трети миллениалов в возрасте от 29 до 38 лет уже отказались от импульсивных покупок ради крупных финансовых целей. Такой показатель зафиксирован и у россиян в возрасте от 39 до 45 лет, по 36% в каждой группе. В целом осознанно ограничивают спонтанные траты 29% россиян, при этом только 10% признались, что такой отказ дался им легко. Следом за миллениалами идут зумеры от 18 до 28 лет. Среди них отказ от импульсивных покупок выбрали 24%. Еще 17% россиян готовы отказаться от лишних трат, но постоянно откладывают начало финансовой дисциплины на будущее. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэрсети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Фриш. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Свежий календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов сообщил о старте строительства новых тротуаров в городе. Работы уже начались. Первый объект — улица Кавказская. Тротуар появится на участке от улицы Горького до дома номер 31. Общая протяженность здесь составит 2,2 километра. На улице Карла Маркса на отрезке от Ленина до Вольной. Там длина тротуара составит 2,2 километра. Ученица 11-й школы из Усть-Лабинского района вошла в число победителей краевого конкурса «Стань первым во славу Кубани». Это Анастасия Хорина. Награду ей принесли активная гражданская позиция, участие во временном трудоустройстве подростков и регулярное волонтерство. Анастасия помогала поддерживать порядок у мемориалов и благоустраивала территорию домовладения ветерана Великой Отечественной войны. Диплом и памятный подарок победительнице вручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Команда района поздравляет Анастасию с этим событием, желает ей неиссякаемой энергии, новых побед и успехов в реализации самых смелых планов. На территории Усть-Лабинского элеватора появилась аллея памяти. Ее высадили в рамках всероссийской акции «Зеленая волна». Организатором выступил фонд «Вольное дело», а компания «Прогресс Агро» присоединилась к проекту. Аллею посвятили ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Вместе с элеватором деревья сажали представители общественных организаций, школ, бизнеса, волонтеры и просто жители района. Всего высадили около 20 декоративных деревьев и кустарников. Саженцы предоставил фонд «Вольное дело». Часть вырастили в собственном питомнике. Генеральный директор компании «Прогресс Агро» отметил: аллея памяти – это знак уважения к людям, чьим трудом и мужеством создавалась история нашей страны. Он подчеркнул, что такие проекты объединяют поколения и воспитывают бережное отношение к истории и природе. Игры «Казачий дозор» в Усть-Лабинске вышли на новый уровень. Там впервые прошли межмуниципальные соревнования. В центр детского отдыха «Туполёк» съехались 10 команд из 9 районов края. Усть-Лабинский район выставил сразу 2 команды. Участников ждали непростые испытания. Нужно было показать ловкость, силу, меткость, знания истории и традиции казаков. Проверили и творческие способности. Соревнования прошли в 2 этапа – очный и заочный. Первое место заняла сборная Усть-Лабинского района. В нее вошли ученики школ номер 16, 25 и 36. На втором месте – команда из Кавказского района. Третьим стали гости из Белореченского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: 97.9. Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 ФМ. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKMM7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Geely не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать Geely предыдущего поколения, так же, как и LG. Новые поколения будут продавать под маркой Geely. Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cord 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае порядка миллиона жителей воспользовались возможностью установить самозапрет на получение кредитов через госуслуги и многофункциональные центры. Об этом сообщили на межведомственной пресс-конференции по вопросам кибербезопасности, которая прошла в Доме журналистики. По словам заместителя руководителя Департамента информатизации и связи края Артема Прихожего, жителям региона доступны различные инструменты защиты персональных данных и финансов. Помимо самозапрета на кредиты, граждане могут ограничить заключение договоров с операторами связи, отказаться от рекламных рассылок и воспользоваться сервисом защиты от мошенников в сети на госуслугах. В прошлом году этим сервисом воспользовались более 135 тысяч человек. Глава города Роман Перевалов осуществил выезд на объект по строительству тротуара. Работы начинаются с улицы Кавказской, где устройство пешеходных дорожек ведется на участке от Горького до дома номер 31. Общая протяженность тротуара составляет 2 километра 200 метров. Через несколько дней подрядчик приступит к строительству тротуаров на следующих объектах: на улице Заплотняной от дома номер 1 до улицы Горького протяженностью 3,5 километра, а также на улице Карла Маркса на отрезке от улицы Ленина до улицы Вольной более 2 километров. Глава района Станислав Ганюченко совместно с начальником регионального штаба юнармии Краснодарского края Николаем Капрановым принял участие в краевом этапе военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Финал Всероссийской военно-патриотической игры для младшей возрастной категории вошла 21 команда со всего Краснодарского края. Ребята достойно прошли 5 испытаний. 18 тысяч кубанских семей получают ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств маткапитала. Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2 прожиточных минимумов на человека. В этом году в Краснодарском крае этот порог составляет 36 362 рубля. При расчете учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Размер ежемесячной выплаты соответствует 1 прожиточному минимуму на ребенка в регионе. На Кубани он составляет 17 600 рублей. Выплата назначается на год. По истечении этого срока родители вправе подать новое заявление на продление выплаты. Краснодарский край вошел в число лидеров федерального рейтинга многофункциональных центров, которые подготовила Минэкономразвития России. Сеть «Мои документы» региона отнесли к категории высокой доступности государственных и муниципальных услуг. По словам руководителя Департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального, МФЦ региона второй год подряд подтверждает статус одних из лучших в стране по качеству и доступности обслуживания. Он отметил, что действующая на Кубани система предоставления услуг соответствует запросам жителей. Можно с комфортом и в короткие сроки получить более 10 тысяч государственных и муниципальных услуг, пояснил Завальный. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Хит FM. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8 918 967 9671.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Усть-Лабинск FM. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра — HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания — 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.
2: Радио. На 107.9 FM.

0: предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты предложили упростить порядок регистрации по месту жительства и разрешить гражданам России уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Как сообщили газете «РУ», письмо с соответствующим предложением было отправлено 11 июня министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. В документе отмечается, что в настоящее время процедура оформления регистрации по месту пребывания является достаточно трудоемкой, требует сбора необходимых документов и, как правило, личного присутствия гражданина. Мы предлагаем сделать так, чтобы не нужно было собирать никакие бумаги, выпрашивать согласие собственников жилья, идти в подразделение МВД или в МФЦ. Будет достаточно просто уведомить МВД о своем временном месте жительства через госуслуги, говорится в сообщении. Водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину. Если автомобилист подойдет до того, как эвакуатор уедет, водителю обязаны вернуть транспорт. Об этом газете «РУ» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев. «У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте», — заявил он. Воропаев объяснил, что если владелец машины успеет подойти к машине до того, как эвакуатор тронется с места, автомобиль обязаны вернуть. В этом случае водителю выпишут только штраф за неправильную парковку или остановку. И в завершении выпуска: система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания Путина с членами правительства, передает сайт Кремля. Все лагеря проверены Роспотребнадзором, МЧС, иными надзорными органами на предмет соблюдения противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и антитеррористической защиты, сказал глава ведомства. Кравцов добавил, что в этом году в России будут работать около 40,5 тысяч детских лагерей, что на 280 больше, чем в прошлом году. По словам министра, благодаря таким показателям отдохнуть смогут на 100 тысяч детей больше. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: УФМ. УФМ. На 107,9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы, водитель автомобиля, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4, телефон 8-861-35-9-13-37.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. В общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта.
0: Закрома Родины.
1: По данным аналитиков платформы Авито Авто, в период с января по апрель спрос на новые Lada Aura оказался почти на 16% выше, чем в высокий сезон 2025 года с сентября по декабрь. Средняя цена машины на платформе составила 2 миллиона 400 тысяч рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода. Самый высокий спрос среди регионов зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Лидерами по доле предложения на платформе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Москва и Московская область. Замыкают пятерку Челябинская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Накануне мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября. По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сезоне сегменте рос и прежде. В среднем по рынку он оценивался в 30-35% год к году, а у некоторых компаний кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: UFM. Радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов сообщил о старте строительства новых тротуаров в городе. Работы уже начались. Первый объект — улица Кавказская. Тротуар появится на участке от улицы Горького до дома номер 31. Общая протяженность здесь составит 2,2 километра. На улице Карла Маркса на отрезке от Ленина до Вольной. Там длина тротуара составит 2,2 километра. Ученица 11-й школы из Усть-Лабинского района вошла в число победителей краевого конкурса «Стань первым во славу Кубани». Это Анастасия Хорина. Награду ей принесли активная гражданская позиция, участие во временном трудоустройстве подростков и регулярное волонтерство. Анастасия помогала поддерживать порядок у мемориалов и благоустраивала территорию домовладения ветерана Великой Отечественной войны. Диплом и памятный подарок победительнице вручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Команда района поздравляет Анастасию с этим событием, желает ей неиссякаемой энергии, новых побед и успехов в реализации самых смелых планов. На территории Усть-Лабинского элеватора появилась аллея памяти. Ее высадили в рамках всероссийской акции «Зеленая волна». Организатором выступил фонд «Вольное дело», а компания «Прогресс Агро» присоединилась к проекту. Аллею посвятили ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Вместе с элеватором деревья сажали представители общественных организаций, школ, бизнеса, волонтеры и просто жители района. Всего высадили около 20 декоративных деревьев и кустарников. Саженцы предоставил фонд «Вольное дело». Часть вырастили в собственном питомнике. Генеральный директор компании «Прогресс Агро» отметил: аллея памяти – это знак уважения к людям, чьим трудом и мужеством создавалась история нашей страны. Он подчеркнул, что такие проекты объединяют поколения и воспитывают бережное отношение к истории и природе. Игры «Казачий дозор» в Усть-Лабинске вышли на новый уровень. Там впервые прошли межмуниципальные соревнования. В центр детского отдыха «Тополек» съехались 10 команд из 9 районов края. Усть-Лабинский район выставил сразу 2 команды. Участников ждали непростые испытания. Нужно было показать ловкость, силу, меткость, знания истории и традиции казаков. Проверили и творческие способности. Соревнования прошли в 2 этапа – очный и заочный. Первое место заняла сборная Усть-Лабинского района. В нее вошли ученики школ номер 16, 25 и 36. На втором месте – команда из Кавказского района. Третьим стали гости из Белореченского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: FM.
1: На 107.9 FM.
2: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

ОФМ. ОФМ. Радіо ОФМ. Радіо ОФМ. Радіо ОФМ.

0: UFM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на UFM.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику в

0: Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

нас изнутри. Я заберу тебя ночью и не верну тебя больше. Я наберу тебя точно, я не беру, значит, позже. Ты простая настолько, что с тобой так сложно. Я с тобой настоящий, но в настоящем я прошлый.

0: Реклама на ОФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае порядка миллиона жителей воспользовались возможностью установить самозапрет на получение кредитов через госуслуги и многофункциональные центры. Об этом сообщили на межведомственной пресс-конференции по вопросам кибербезопасности, которая прошла в Доме журналистики. По словам заместителя руководителя Департамента информатизации и связи края Артема Прихожего, жителям региона доступны различные инструменты защиты персональных данных и финансов. Помимо самозапрета на кредиты, граждане могут ограничить заключение договоров с операторами связи, отказаться от рекламных рассылок и воспользоваться сервисом защиты от мошенников в сети на госуслугах. В прошлом году этим сервисом воспользовались более 135 тысяч человек. Глава города Роман Перевалов осуществил выезд на объект по строительству тротуара. Работы начинаются с улицы Кавказской, где устройство пешеходных дорожек ведется на участке от Горького до дома номер 31. Общая протяженность тротуара составляет 2 километра 200 метров. Через несколько дней подрядчик приступит к строительству тротуаров на следующих объектах: на улице Заплотняной от дома номер 1 до улицы Горького протяженностью 3,5 километра, а также на улице Карла Маркса на отрезке от улицы Ленина до улицы Вольной более 2 километров. Глава района Станислав Ганюченко совместно с начальником регионального штаба юнармии Краснодарского края Николаем Капрановым принял участие в краевом этапе военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Финал Всероссийской военно-патриотической игры для младшей возрастной категории вошла 21 команда со всего Краснодарского края. Ребята достойно прошли 5 испытаний. 18 тысяч кубанских семей получают ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств маткапитала. Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2 прожиточных минимумов на человека. В этом году в Краснодарском крае этот порог составляет 36 362 рубля. При расчете учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Размер ежемесячной выплаты соответствует 1 прожиточному минимуму на ребенка в регионе. На Кубани он составляет 17 600 рублей. Выплата назначается на год. По истечении этого срока родители вправе подать новое заявление на продление выплаты. Краснодарский край вошел в число лидеров федерального рейтинга многофункциональных центров, которые подготовила Минэкономразвития России. Сеть «Мои документы» региона отнесли к категории высокой доступности государственных и муниципальных услуг. По словам руководителя Департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального, МФЦ региона второй год подряд подтверждает статус одних из лучших в стране по качеству и доступности обслуживания. Он отметил, что действующая на Кубани система предоставления услуг соответствует запросам жителей. Можно с комфортом и в короткие сроки получить более 10 тысяч государственных и муниципальных услуг, пояснил Завальный. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы, 8-918-0807-3-единицы.
2: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
7: Here you are again, the same place that you left me. I said I was cool, but I guess it was not. I could

0: Реклама на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Everybody!

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKMM7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Geely не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать Geely предыдущего поколения, так же, как и «Балджи». Новые поколения будут продавать под маркой Geely. Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cord 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Полиция Кубани предупреждает.

0: и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 октября в России вступает закон о платформенной экономике, который в том числе обеспечит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Он подчеркнул, что это повысит уверенность в легальности и безопасности продукции. Платформам будет запрещено продавать изъятые из оборота товары, в том числе биологически активные добавки, лекарства и медицинские изделия без регистрации. Он пояснил, что если товар отсутствует в официальных реестрах, его не допустят на витрину. Кроме того, изменения будут предусматривать обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. Платформа будет обязана ответить на претензию покупателя в течение 15 дней, а незаконные санкции должна будет снимать за 48 часов. Почти треть опрошенных российских компаний уже сталкивалась с утечками клиентских данных. 10% сотрудников знают о таких случаях от коллег, показало исследование сервиса телефонии «Новофон». Чаще всего персональная информация оказывается под угрозой уже после первого контакта компании с клиентом. Например, человек оставил заявку, отказался от покупки или услуги, но его номер и другие данные уже попали в систему компании. Только 3% опрошенных компаний удаляют контакты несостоявшихся клиентов сразу. Еще 10% делают это в течение недели. Главными причинами утечек респонденты назвали хранение данных у большого числа подрядчиков, работу менеджеров с клиентской информацией через личные телефоны и мессенджеры, а также устаревшие подходы руководства к безопасности. И в завершении выпуска. В России за последний год спрос на коляски для собак увеличился примерно на 30%, несмотря на снижение средней цены на этот товар. Об этом сообщил кандидат экономических наук Олег Абелев новостному агентству «Москва». По словам эксперта, средняя стоимость колясок для собак сократилась примерно на 6% и сейчас составляет более 5000 рублей. При этом ценовой диапазон остается широким. Стоимость отдельных моделей может превышать 30 тысяч рублей. Абелев связал рост популярности колясок для животных с их практичностью и удобством для владельцев. Такие устройства помогают перевозить питомцев, которым сложно самостоятельно передвигаться из-за возраста, травм или состояния здоровья. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
10: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
11: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: ветер дует.
1: Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если шмели ведут себя беспокойно, к дождю. По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 37 минут, слабая магнитная буря.

0: требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Филиалу Пауэрсети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники: электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, инженер оперативно-диспетчерской службы, водитель автомобиля, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4, телефон 8-861-35-9-13-37.
4: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

спаси. Но перекосяк в этих чертовых стенах нас уже не найти, нас уже не спасти. Хватит держать меня, просто отпусти. Давишь на слабости, это же крайность, больше нету сил.

0: Реклама на УФМ. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8 918.

0: медленно положить трубку и посоветоваться с родными.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

прощаться ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха. Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра — HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания — 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
2: Весь мир танцует!
3: С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
5: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

будешь плакать, слова наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать, ты будешь плакать, отпевать и плакать, ты будешь плакать. Ушел в себя, текста в блокнот, говорила мне, песни худшая затея. Я стихотворец и порой не попадаю в ноты, но попадаю в ваши души, это видео.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов сообщил о старте строительства новых тротуаров в городе. Работы уже начались. Первый объект – улица Кавказская. Тротуар появится на участке от улицы Горького до дома номер 31. Общая протяженность здесь составит 2,2 километра. На улице Карла Маркса на отрезке от Ленина до Вольной. Там длина тротуара составит 2,2 километра. Ученица 11-й школы из Усть-Лабинского района вошла в число победителей краевого конкурса «Стань первым во славу Кубани». Это Анастасия Хорина. Награду ей принесли активная гражданская позиция, участие во временном трудоустройстве подростков и регулярное волонтерство. Анастасия помогала поддерживать порядок у мемориалов и благоустраивала территорию домовладения ветерана Великой Отечественной войны. Диплом и памятный подарок победительнице вручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Команда района поздравляет Анастасию с этим событием, желает ей неиссякаемой энергии, новых побед и успехов в реализации самых смелых планов. На территории Усть-Лабинского элеватора появилась аллея памяти. Ее высадили в рамках всероссийской акции «Зеленая волна». Организатором выступил фонд «Вольное дело», а компания «Прогресс Агро» присоединилась к проекту. Аллею посвятили ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Вместе с элеватором деревья сажали представители общественных организаций, школ, бизнеса, волонтеры и просто жители района. Всего высадили около 20 декоративных деревьев и кустарников. Саженцы предоставил фонд «Вольное дело». Часть вырастили в собственном питомнике. Генеральный директор компании «Прогресс Агро» отметил: аллея памяти – это знак уважения к людям, чьим трудом и мужеством создавалась история нашей страны. Он подчеркнул, что такие проекты объединяют поколения и воспитывают бережное отношение к истории и природе. Игры «Казачий дозор» в Усть-Лабинске вышли на новый уровень. Там впервые прошли межмуниципальные соревнования. В Центр детского отдыха «Тополек» съехались 10 команд из 9 районов края. Усть-Лабинский район выставил сразу 2 команды. Участников ждали непростые испытания. Нужно было показать ловкость, силу, меткость, знания истории и традиции казаков. Проверили и творческие способности. Соревнования прошли в 2 этапа – очный и заочный. Первое место заняла сборная Усть-Лабинского района. В нее вошли ученики школ номер 16, 25 и 36. На втором месте – команда из Кавказского района. Третьим стали гости из Белореченского района. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. УФМ 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
1: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если шмели ведут себя беспокойно, к дождю. По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 37 минут, слабая магнитная буря.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 913 37.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская.

0: заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ведь клиника ГБУ – ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ведь клиника ГБУ – ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ. На 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. В общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта.
1: Закрома Родины.
2: По данным аналитиков платформы Авито Авто, в период с января по апрель спрос на новые Lada Aura оказался почти на 16% выше, чем в высокий сезон 2025 года с сентября по декабрь. Средняя цена машины на платформе составила 2 400 000 рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода. Самый высокий спрос среди регионов зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Лидерами по доле предложения на платформе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Москва и Московская область. Замыкают пятерку Челябинская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.
1: Гори оно синим!

0: пламенем.
1: Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Накануне мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября. По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте рос и прежде. В среднем по рынку он оценивался в 30-35% год к году, а у некоторых компаний кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае порядка миллиона жителей воспользовались возможностью установить самозапрет на получение кредитов через госуслуги и многофункциональные центры. Об этом сообщили на межведомственной пресс-конференции по вопросам кибербезопасности, которая прошла в Доме журналистики. По словам заместителя руководителя Департамента информатизации и связи края Артема Прихожего, жителям региона доступны различные инструменты защиты персональных данных и финансов. Помимо самозапрета на кредиты, граждане могут ограничить заключение договоров с операторами связи, отказаться от рекламных рассылок и воспользоваться сервисом защиты от мошенников в сети на госуслугах. В прошлом году этим сервисом воспользовались более 135 тысяч человек. Глава города Роман Перевалов осуществил выезд на объект по строительству тротуара. Работы начинаются с улицы Кавказской, где устройство пешеходных дорожек ведется на участке от Горького до дома номер 31. Общая протяженность тротуара составляет 2 километра 200 метров. Через несколько дней подрядчик приступит к строительству тротуаров на следующих объектах: на улице Заплотняной от дома номер 1 до улицы Горького протяженностью 3,5 километра, а также на улице Карла Маркса на отрезке от улицы Ленина до улицы Вольной более 2 километров. Глава района Станислав Ганюченко совместно с начальником регионального штаба юнармии Краснодарского края Николаем Капрановым принял участие в краевом этапе военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Финал Всероссийской военно-патриотической игры для младшей возрастной категории вошла 21 команда со всего Краснодарского края. Ребята достойно прошли 5 испытаний. 18 тысяч кубанских семей получают ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств маткапитала. Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2 прожиточных минимумов на человека. В этом году в Краснодарском крае этот порог составляет 36 362 рубля. При расчете учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Размер ежемесячной выплаты соответствует 1 прожиточному минимуму на ребенка в регионе. На Кубани он составляет 17 600 рублей. Выплата назначается на год. По истечении этого срока родители вправе подать новое заявление на продление выплаты. Краснодарский край вошел в число лидеров федерального рейтинга многофункциональных центров, которые подготовила Минэкономразвития России. Сеть «Мои документы» региона отнесли к категории высокой доступности государственных и муниципальных услуг. По словам руководителя Департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального, МФЦ региона второй год подряд подтверждает статус одних из лучших в стране по качеству и доступности обслуживания. Он отметил, что действующая на Кубани система предоставления услуг соответствует запросам жителей. Можно с комфортом и в короткие сроки получить более 10 тысяч государственных и муниципальных услуг, пояснил Завальный. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Реклама на УФМ. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если шмели ведут себя беспокойно, к дождю. По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 37 минут, слабая магнитная буря.

0: лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
6: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. Дорожные новости.
1: Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей лишают прав за непропуск скорой, причем постфактум и по камерам. В сети появилось видео с Ладой Грантой. Водитель стоял на светофоре, когда сзади подъехала скорая со спецсигналом. В подобной ситуации водитель обязан проехать стоп-линию, даже нарушая ПДД. А теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Отдельная проблема, что в подобной ситуации может прилететь штраф с камеры за стоп-линию. Но его можно оспорить, и наказание меньше, чем штраф за непропуск скорой. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. В руководстве Национальной страховой информационной системы сообщили, что технология готова и проверена в ходе тестов. Серьезных проблем не выявили. Параллельно в правительстве потребовали от профильных ведомств подготовить все необходимое к октябрю. Напомним, о штрафах с камер за езду без полиса ОСАГО говорят уже несколько лет. Это должно мотивировать людей покупать страховку и уменьшить количество мошенников. Есть схемы с оформлением ОСАГО задним числом после ДТП. В этом году на городских улицах появится новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Он даст дополнительные льготы для людей с тремя и более детьми. Детали пока прорабатываются. Неизвестно, будут ли выделенные места для многодетных обязательными, аналогично местам для инвалидов. Также многодетные могут получить право на льготных условиях пользоваться платными парковками. Предварительно единых правил по всей стране не будет. Регионы будут устанавливать их самостоятельно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: УФМ 107,9 FM. УФМ на 107,9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Мошенники продолжают продавать земельные участки по поддельным документам, а покупатели нередко узнают о проблеме уже после регистрации права собственности. Об этом рассказала юрист Анастасия Иванова. Особенно часто такие схемы встречаются с бывшими земельными паями. Формально участок проходит все этапы оформления, его ставят на кадастровый учет, регистрируют право собственности на продавца, а затем продают ничего не подозревающему покупателю. Проблема заключается в том, что основанием для оформления могут быть недействительные документы. Все эти действия производятся на основании недействительных постановлений, подписанных неуполномоченным лицом, имеющих поддельный оттиск гербовой печати, либо по сфальсифицированным договорам купли-продажи, пояснила юрист. Водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину. Если автомобилист подойдет до того, как эвакуатор уедет, водителю обязаны вернуть транспорт. Об этом газете «РУ» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев. «У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте», — заявил он. Воропаев объяснил, что если владелец машины успеет подойти к машине до того, как эвакуатор тронется с места, автомобиль обязаны вернуть. В этом случае водителю выпишут только штраф за неправильную парковку или остановку. И в завершении выпуска. Почти треть опрошенных российских компаний уже сталкивалась с утечками клиентских данных. 10% сотрудников знают о таких случаях от коллег, показало исследование сервиса телефонии «Новофон». Чаще всего персональная информация оказывается под угрозой уже после первого контакта компании с клиентом. Например, человек оставил заявку, отказался от покупки или услуги, но его номер и другие данные уже попали в систему компании. Только 3% опрошенных компаний удаляют контакты несостоявшихся клиентов сразу. Еще 10% делают это в течение недели. Главными причинами утечек респонденты назвали хранение данных у большого числа подрядчиков, работу менеджеров с клиентской информацией через личные телефоны и мессенджеры, а также устаревшие подходы руководства к безопасности. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если шмели ведут себя беспокойно, к дождю. По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 37 минут, слабая магнитная буря.

0: UFM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на UFM.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники: электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, инженер оперативно-диспетчерской службы, водитель автомобиля, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4, телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Компания «Рефхолод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. «Рефхолод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: на 107.9 FM.
1: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.